Стандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане стартовал международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Куб Мундиаль». Глиняную трубу нашли археологи при раскопках городища Жанкент. Концерт от Вены до Буэнос-Айреса в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане стартовал 79-й международный конкурс баянистов и аккордеонистов «Куб Мундиаль», передает Елорда-Инфо-КЗ. В этом году на конкурс поступило 147 заявок, 126 от сольных исполнителей и 21 от ансамблей. Казахстан представляют 40 участников. Также за победу поборются музыканты из Китая, России, Италии, Португалии, Сербии, Швейцарии, Японии, Бразилии и других стран. На торжественной церемонии открытия вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков зачитал приветственное письмо заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Аиды Балаевой. Это знаковое событие не только для Казахстана, но и для культурной жизни всей Центральной Азии. На протяжении многих лет конкурс объединяет лучших исполнителей со всего мира и стал авторитетной площадкой профессионального мастерства и творческого поиска. Участие в этом году выдающихся мастеров и талантливой молодежи, экспертов и представителей официальных делегаций почти из 40 стран подтверждает его высокий международный статус, отмечено в поздравительном письме Аиды Балаевой. Торжественную часть продолжил концерт с участием казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана Сазы», ансамбля танца «Бірлік», а также заслуженных деятелей Казахстана Нурбулата Арзамаса и Клары Тулембаевой. Глиняную трубу обнаружили археологи во время раскопок древнего городища Жанкент в Кызылординской области. Ученые предполагают, что это могло быть частью канализационной системы, передает 24KZ. В исследованиях участвуют отечественные и зарубежные специалисты. Археологи используют современные передовые технологии для определения точного возраста города. Недавно они завершили полномасштабную электротомографию исторического объекта. Это позволило получить ценную информацию о древних предметах и строениях. Отметим, археологические исследования городища Жанкент начались 20 лет назад. За это время археологи обнаружили около 25 тысяч артефактов. В Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева Казахской национальной консерватории имени Курмангазы 27 августа состоится концерт классической музыки «От Вены до Буэнос-Айреса». На главной сцене выступят лауреат международных конкурсов, скрипач Ярасал Хамид и Алматы-фестиваль оркестра под управлением дирижера Ильяса Дюсена. В программе вечера выдающиеся произведения мировой музыкальной классики, концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и цикл «Времена года» в Буэнос-Айресе Астро Пьяццолы. По словам организаторов, музыкальный вечер представит публике высокие образцы мирового академического музыкального искусства в исполнении казахстанских музыкантов нового поколения. Вход свободный. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Дудук. Деревянный духовой музыкальный инструмент. О моменте его появления единого мнения не существует. Одни специалисты доказывают, что это 8 век до Рождества Христова. Другие называют время правления царя Тиграна II, то есть на 7 веков позже. Может, в конце концов, это и не так важно. Главнее то, что до сих пор этот инструмент жив и с каждым годом становится все популярнее. Варианты дудука распространены среди народов Кавказа, Ближнего Востока и Балканского полуострова. О происхождении названия инструмента тоже есть разные версии. По одной из них, слово «дудук» пришло из турецкого языка и закрепилось за инструментом во времена османского владычества. Сегодня особенно известен армянский дудук. Его звучание даже занесено в список признанных шедевров Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Армении у дудука есть и другое название, которое в дословном переводе означает «абрикосовая труба» или «душа абрикосового дерева». Известно, что самые первые инструменты, подобные дудуку, делались из костей животных и тростника. Позже материалом для изготовления стало дерево, причем тутовое, абрикосовое, сливовое или ореховое. На изготовление же армянского дудука идет исключительно абрикосовое дерево. Как утверждают мастера, только оно обладает уникальной способностью резонировать определенным образом. Поэтому армянский дудук и отличается мягким, теплым, слегка приглушенным звучанием. У инструментов же из других видов деревьев, по утверждению тех же мастеров, звук получается довольно резкий. Дудук представляет собой трубку длиной до 40 сантиметров. На ней до 9 отверстий, причем больше их количество на передней стороне инструмента, а на противоположной лишь одно или два. Солирующий дудук чаще всего сопровождает второй дудук, называемый дам. Он исполняет непрерывный тонический фон. Миру этот народный инструмент открыл режиссер Ридли Скотт. Дудук прозвучал в его оскароносном фильме «Гладиатор». Критик «Нью-Йорк Таймс» отметил необычное звучание инструмента такими словами: «Как странно, что в этом безбожно жестоком мире есть еще сокровенные звуки».

0: Это был Дудук в программе «Радио Классик» «Калем Аспаптары».
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

Через несколько минут на радио «Классик». Глава государства направил поздравительную телеграмму поэтессе Марфуге Айткуже. Три ведущих театра Казахстана открывают новый сезон. Творчество Батимы Заурбековой представили в Национальном музее искусств. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил выдающуюся поэтессу, народного писателя Казахстана, общественного деятеля Марфугу Айткожу с 90-летием, сообщила пресс-служба Агурды. В телеграмме главы государства отмечается, что Марфуга Галекоза всю свою сознательную жизнь посвятила развитию национальной литературы и культуры, а также расширению горизонтов поэзии Казахстана. Во вдохновленных лирических произведениях вы воспели бескрайние степные просторы, глубокую историю, единства и традиции нашего народа. Читатели с большим трепетом читают ваши стихотворения и по праву называют вас белым лебедем казахской поэзии. Желаю вам и впредь вдохновлять подрастающее поколение и пользоваться заслуженным признанием соотечественников, говорится в поздравлении. Театры «Астана Балет», «Астана Опера» и Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая готовятся к открытию нового театрального сезона, передает 24KZ. Первыми новый сезон откроет театр «Астана Балет». 28 и 29 августа на его сцене Корейский национальный балет представит спектакль «Корсар» на музыку Адольфа Адана в хореографии Сон Джон Бина. «Астана Опера» откроет 14 театральный сезон 4 и 5 сентября оперой Абая Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Уэзова. Показы приурочены к 120-летию со дня рождения композиторов. За дирижерским пультом выступит заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Алам Бурибаев. Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая откроет 93-й сезон 12 и 13 сентября премьерой национального балета «Ахбала». Постановка создана по мотивам трилогии Абдижамила Нурпиева «Кровь и пот» и впервые воплощает произведение на балетной сцене. Новая постановка расскажет о судьбах людей, оказавшихся в водовороте исторических перемен. Музыку к балету написала Аружан Октябрь, хореографом-постановщиком выступил Аршак Галумян, автором либретто Шинару Умарова, дирижером-постановщиком заслуженный деятель Казахстана Нуржан Байбусинов. Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева открылась выставка «Нити наследия», посвященная 80-летию со дня рождения Батимы Заурбековой, известной казахстанской художницы и одной из основоположниц Национальной школы гобелена, передает агентство «Казинформ». В экспозицию вошли более 80 работ гобелена, живописные и графические произведения из собрания музея и семейного архива художницы. Проект предлагает посмотреть на гобелен не только как часть художественного наследия, но и как на живой вид искусства, который продолжает говорить современным зрителям. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Куайка». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Постоянным слушателям нашей программы хорошо знакомо имя американского джазового тенора-саксофониста Кирка Уоллума. Давайте этим вечером вместе послушаем альбом Уоллума «For You» 1998 года. Для записи были приглашены замечательные музыканты, такие как Алекс Эл, Питер Уайт, Паулина да Коста, Грег Карукас и другие. Начнем мы с композиции «Ascension».

Композицию «Anytime» написали Брайан Макнайт и Брэндон Барнс. Партию бас-гитары исполнил Тим Хейнс, гитара Тони Мейден, Родес Пиано – Грег Карукас, тенор-саксофон – Кирк Уоллум. Далее композиция «Same Only Love».

Композицию Стиви Уандера «All I Do» исполнила приглашенная американская джазовая певица Венди Моттон. Партию гитары исполнил Грег Карукас. Продолжим с композиции «I Want You». На сей раз мы услышим в ней голос младшего брата Кирка Уоллума, Кевина Уоллума.

Сегодня вашему вниманию был представлен альбом «For You» 1998 года американского джазового саксофониста Кирка Уоллома. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.